0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

в опять пора, на всех парах летит диагноз запара. Схемы, графики и календари, в час пику на стартует типа городской гран-при. Эй, пора, братан, глянись назад, посмотри направо или наугад. Не в попад, нелепо, несерьезно, в этом месте, в это время пока не рано и не поздно.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Цэнтр Шклова. Мемарыял памяць, чыя гісторыя пачалася з брацкай магілы. Пасля вызвалення горада і раёна ў чэрвені 1944-га у цэнтры недалёка ад ратушы пахавалі воінаў, што прынеслі доўгачаканую свабоду гэтай зямлі і, на жаль, загінулі падчас вызвалення. Іх пахавалі з урачыстасцямі, усталявалі невялікі абеліск над брацкай магілай, дзе свой апошні спачын знайшлі 110 чалавек. Да сёння вядомы імёны толькі 35. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік Шклоўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Ірына Гапеева.
2: В 1957 году на месте этого воинского захоронения был создан памятник. Была установлена скульптура солдата-воина-победителя. И все такие важные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, проходили вот на территории этого памятника.
1: В 1999 году решили на месте воинского похования у центра города створить мемориал. Так и зарабили.
2: И был создан, наверное, второй в республике, потому что похожий, создан в Костюковичах, когда на мраморные плиты были отлиты из металла имена всех наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. И на наших вот этих мраморных плитах, которые по периметру памятника находятся, 12 таких плит, в 99 году у нас было 12 сельских советов, отлиты более 8500 имен. Установлен и вечный огонь, и, конечно, это теперь самое важное место в нашем городе, самое памятное.
1: И мемориал «Память» не стоит на месте, полностью оправдывая свою назву, бо память – это рух, это рака, якая постоянно у руху.
2: И наш мемориал развивается. Вот в 2000 году он торжественно был открыт, а в 2004 году уже по периметру нашего мемориала были установлены памятные плиты с нанесением населенных пунктов Шкловского района, которые были сожжены фашистами в годы оккупации. Там 17 наименований. В том же 2004 году в комплексе с нашим мемориалом появилась Аллея Героев. Обновленная Аллея Героев, тогда мы праздновали 80 летия нашего района, вот это был июль 2004 года, там установлены 5 героев Советского Союза, 9 героев соцтруда.
1: И, так бы мовить, своим ходом пришел помник истории, застыл на веки, и аллея героев развивается, тем больше места дозволяя. Есть куды расти.
2: В 2005 году появился обелиск воинам-интернационалистам, погибшим, выполняя долг в дружественном Афганистане. В 2014 году установлены дополнительные плиты, в которых были также торжественно захоронены капсулы с посланием ветеранов поколению 2044 года и молодежи. Они также, молодежь 2014-го, шлет свое письмо, свои пожелания молодежи 2044 года.
1: В 2018-м усталяваны памятный знак воинам-пограничникам раз 5 годов маракам у всех войнаў і ўсіх ваенных канфліктаў. І падаецца, гэта не апошняя, у чым выявіцца ўдзячнасць і памяць шклаўчан аб сваіх героях пра подзвігі, што адбываліся на гэтай зямлі. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Удельники 35-го международного конкурса выконавцев эстрадной песни «Витебск» спробовали вызначить напередодні черговость выхода на сцену под час творчего выпробования. Программу первого конкурсного дня открыла представница Мексики София Санчес-Эрнандес. Белорусские навуковцы вывели новый гатунок азима и тритикали першенец. И он уключены у державный реестр этого года, поведомили у Минсельгазхарши. Гатунок створены специально, как зеленый корм для нарыхтовки силосу и сенажу. Рослина отрознивается добрым ростом и богатой листотой. У зеленой массе меньше грубой клетчатки и значительно больше цукров и каротину, чем у звычайным житти альбо пшаницы. Эта культура мягчей и должей заховывая свою свежесть. У историко-культурном комплексе «Линия Сталина» сегодня пройдет военно-патриотичное мероприемство. Центральная подея – реконструкция одного из эпизодов Первой Сусветной войны. На протягу дня будут працевать экскурсийные и интерактивные зоны, бесплатная спаборницкая пляцовка. У программе «Историчная викторина», стрельба с пневматичной зброи, сборка-разборка автомата. Самые активные удельники отримают памятные сувениры и головный приз – катание на танку. Шостый выставочный сезон на Кургане Славы протягнется у гэты выходные. Как поведомили у Минавлавканкамі, гостей усіх узростов сустрэнуть Слуцкий, Мятельский, Столбцовский и Стародаровский районы. У программе интерактивные выставы, спортивно-туристичные пляцовки и дегустация продукции предприемства. Выступят творчие коллективы региона. Пляцовки будут працевать до 16 годин. По данных Белгидро

курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица Кропка

эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдава, з вамі падзялюся прывітанне. Жывыя скульптуры, перформансы, аўтарскія вершы, песні, выставы і выступленні танцавальных, вакальных калектываў «Фэст у фэсце». На 35-м славянскім базару ў Віцебску, 12-ты на «Сямі вятрах». Форум вулічнага мастацтва на пешаходных вуліцах Віцебска до 19 ліпеня, а яшчэ на назіральнай пляцоўцы гарадской ратушы і на балконах уздоўж вуліцы Леніна. Яны ў гэтыя дні інтэрактыўныя, дарыч шмат незабыўных эмоцый гледачам. Абяцаю гледачу інтрыгу да самага фіналу. Першае ўвасабленне гэтага рамана Уладзіміра Караткевіча на тэатральнай сцэне Беларусі. Купалоўскі тэатр запрашае 19 і 23 ліпеня на замак Альшанскі. Жанр спектакля – неануар, у ім спалучаюцца містыка, дэтэктыў, трылер. Аднак для рэжысёра Дэвіда Разумова гэта не толькі гісторыя пра загадку старога замка, найперш гэта гісторыя пра чалавека, які не адступае перад цемрай і шукае праўду.
2: Главны герой, он борецца пастаянна. І всё пытаецца этот мір его сламіць. И эти кошмары, и всё как бы пытаецца стереть чалавека, задушыць его, а он не здаётся. Его воля ведет его вперед, его жажда справедливости, она ведет его вперед, несмотря ни на что, и он не сдается. Но чтобы не сдаваться, ему надо все время бороться, бороться с самим собой, потому что руки опускаются. Вот для меня самое важное – это борьба.
1: Музыка у спектакле – одна из особливостей, и без перебольшивания героев, и она незвычайная. Авторы – дуэт, режиссера и штучных интеллекту.
2: Для меня это был эксперимент. Композитор – это очень хорошо, когда есть композитор. Но порой вот в работе с композитором все появляется не сразу. Потому что композитору тоже нужно работать. А здесь так строились репетиции, что музыка была нужна раньше, чтобы начать репетировать под нее пластические этюды, которые проходят вот на этих апартах. Поэтому я решил пойти на этот эксперимент. Я доволен результатом. Мне кажется, музыкальное оформление получилось очень достойное. Но знаете, я вам так скажу, что я думаю, что на подобный эксперимент я бы не хотел идти еще раз. Этот результат хороший, но чтобы добиться этого хорошего результата, нужно на каждую композицию 100 попыток где-то. И после 100-й попытки получается что-то достойное, а музыки очень много.
1: А еще атмосферы. Увесь час спектакль трымаю в напружении, промушая не адрываць вачэй ад сцэны, бо кожная дэталь можа быць ключавой і дапамагчы наблізіцца да разгадкі, якая вядзе ў Альшанскі замак. Майстар-клас па вырабе гарлячкі 18 ліпеня адбудзецца ў Гомелі ў філіяле Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава. Гарлячка – гэта шыйны ўпрыгажэнні з бісеру, элемент неглюбскага жаночага строя, такі неглюбскі чокер. Гарлячка была штодзённым ўпрыгажэннем, якое яшчэ ў першай палове мінулага стагоддзя насіла амаль кожная жанчына любого ўзросту. Ну, а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радио «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Юбилейный 35-й международный фестиваль мастерства «Славянский базар» у Витебску протягивается. Молодежные пляцовки, форум социального кино, лялечный квартал. У городе организованы локации на любой густ и узрост. Чем отметна субботняя программа, рассказала моя коллега Евгения Любина.
2: Сегодня программа фестиваля начинается с активностей на базе культурно-спортивного комплекса летнего амфитеатра. В 10 годин тут пройдет народная зарядка, долучиться до якой может любой жадаючий. Для аутоаматоров у парку «Тысячагоддзе» организованы спаборництвы по аутогуку и мотовыставам. У рамках Дзён Союзной Державы в концертной зале «Витебск» проведут сапраўднае свято для детей – циркалета. Выступить клоунская трея «Бешкарпы» так у сопровождении белорусского державного цирка. Театр «Костюмер» представить особливый модный показ. А вечером летний амфитеатр станет пляцовкой гумору. Программы представить белорусские и российские команды комиков. А 10-й године вечера тут же за звание лепшего спевака позмагаются 19 удельников международного конкурса выканавцев эстрадной песни «Витебск» с разных краин света. Яркие моменты этого дня глядите у наших социальных сетках.
1: Министерство по податках и сборах нагадывает, что не позднее за 20 липеня податковым агентам треба сдать информацию об доходах физических особ за первое полугодие. Данные сдаются по форме, по якой предоставлялись об доходах за минулый год. С порядком заполнения и предоставления данных можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Актуальное». Асфот нагадывая, теплое надворье повышает и рызыки здоровью. Как показывает статистика, неумение плавать, игнорование правил поводи на воде, уживание алкоголю и переоценка своих сил частяком приводит до гибели. Починок приносит только задовольнение, треба ведать и выполнять правила безопасности и памятать, что купание дозволено только на специально обсталеванных пляжах. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет невеликая облачность. По заходе прогнозуются краткочасовые дожди, в особенных навальницах и порывистый ветер. Местами мощные ливни. Температура по ветру до 32 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебской Могилеве плюс 24-26, у Гомеле плюс 25-27, у Гродне плюс 26-28, у Бресте плюс 27-29, у столицы до 27 тепла без опадков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Реклама на радио столица. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Столица ТОП-10. In This Moment займают 8-е место с треком Sleeping With The Enemy. Американские майстры альтернативного металла урываются в эфир со своей фирменной зморочной театральностью. Трек Sleeping With The Enemy — это соправдный выбух эмоций, где непараунальный и гипнотичный вокал Марии Бринг литерально проразая щільные гитарные рифы. Гурт по-майстерску малює картину унутраной боротьбы и здрады, перетвораючи темру у сапраўдное мастацтва. Гэтая композиция створана для того, каб трымать у напружанні до апошняй секунды.
1: Нумар 8.
2: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

0: Столица ТОП-10.
1: На сьомым месцы сёння Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Локомотывы сучасного гроу-метала докладно ведают, як створить сапраўдный рок-ураган. Композиция Eye of the Storm оправдывает свою назву цалком. Это сполучение разбуральной ритм-секции и вельми моцного пронизливого посылу. Хлопцы черговый раз подтверждают свой статус майстроу тяжкой сцены, здольных балансовать на мяжи агрессии и мелодизму. Коли вы шукали трек для максимального зараду адреналину, вы его знайшли.
0: Номер 7.

0: Шостое место належить Enemy Inside с песней R.I.P. Немецкие флагманы модерн металла протягивают упевненно покарать европейские чарты. Трек R.I.P. показывает гурт с их лепшего и самого тяжкого боку, где могутные гитары сполучаются с цудовным вокалом. Это динамичная, энергичная и бескомпромиссная заява про разрыв с минулым и рух наперед на суперок усяму. Выдатная праца, якая заслуженно разместилась на экваторы нашей десятки.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10.
1: Третье место сегодня занимает Evanescence со своим Sanctuary. Каноны альтернативного готик-рока вертаются на пьедестал с вельми масштабным и глубоким релизом. Sanctuary – это саправдны напомин про то, чому Эмили лічится одним из самых уплывовых и познавальных голосов поколения. Драматичные симфоничные оркестровки, тяжкие гитарные партии и анёльский, але одночасово могутный вокал створает уникальную атмосферу сховища от внешнего свету.
0: Номер 3.

0: Столица ТОП-10. І ось, нарешті, наш лідер Сепултура з пісней «Beyond the Dream». Легендарные бразильские монстры тяжкой сцены упевнено берут золото. Трек «Beyond the Dream» — это соправдный инструментальный триумф, який сполучає в себе фирменную агрессию, складанную ритмику и невероятный глубокий атмосферный посыл. Яны не просто вернулись на вершиню, а зробили это максимально гучно, доказавши, что их велизарная спадщина до этого часу здольная диктовать правила у свете тяжкой музыки. Заслуженное первое место.
1: Номер 1.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Ситуация по забеспечению уборочной кампании палевом находится под полным контролем, заявил керовник администрации президента Дмитрий Крутой, отказываючи на пытание журналистов по выниках докладу керовнику державы. При этом специально створенная рабочая группа выявила выпадки крадежу палева, что особливо недопущально на фоне дефициту этого ресурса у свете.
2: Ситуация с топливом абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива, потому что проблемы Ормузского пролива, конфликт США и Ирана, проблемы конфликта на Украине толкают мировые цены и на нефть уже почти опять $90 за баррель, и цены на топливо вверх практически по всему миру. И когда у нас внутри страны приняты вот эти решения по обеспечению под полную потребность уборочной компании дефицитными видами топлива, вот, и такое нерадивое отношение, и факты воровства, взяточничества, и в этой сфере они показывают, что ну, это просто недопустимо.
1: Тысячи абитуриентов подали документы на бюджетные места в университеты, поведомили о пресс-службе Минэдукации. Каля 5000 будущих студентов претендуют на залечение без экзаменов. Высокие конкурсы, свыше 5 человек на место, отзначены по специальностях графичный дизайн и мультимедиа дизайн, прикладная физика, правознавство. По шерогу специальностей проходные баллы выше за 390, например, международная экономика и гандаль и международные отношения. Европейский союз настольного тенниса обновил права спортсменов с Беларуси и России, поведомляя «Спутник». Атлеты смогут выступать под стягами и с гимнами своих краин как у индивидуальных, так и у командных споборництвах. Але их удел по-ранейшему регулируется всеми правилами, которые тычутся приватности допуска, уезду, аккредитации, антидопингового контроля, сумленности и справедливости и дисциплинарных питаний. У Минску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут дожди, местами мощные дожди и навальницы. Ветер порывистый, при навальницах мощный порывистый. Температура поветра ночью плюс 12-19, днем от плюс 21 по полночи до плюс 30 по полдневому сходе. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 24-26, у Гродне 25-27, у Бресте и Могилеве 26-28, у Гомеле 27-29. У столицы у ночи плюс 15-17, у день плюс 25-27, переменная облачность без остатных опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. У ближайший кадровый день Александр Лукашенко разглядит кандидатуры керовников мясцовых органов улады, заявил керовник администрации президента Дмитрий Крутой. Будет робиться серьезный упор на перенос тиску на узровень старшиня райвыканкамов. Как отзначил Дмитрий Крутой, у этой пятигодцы треба детально разглядеть, как керовники мясцовых органов улады користаются передаденными им полномоствами. Витебск протягивая фестивалить. Субботний день славянского базару удивляя наведывальников новыми активностями. С подробязностями моя коллега Евгения Любина.
2: Існує відчування, що Витебск гэтай ночу не спав увогуле. До самой раніцы у спортивно-культурным центры і каля летнього амфітеатра гучали концерты сучасных популярных выканаўцаў. А з 8 раніцы у парку Тысячагоддзя проходять спаборніцтвы по аўтахуку. Тут собраліся десятки машин, якія демонструють магчымасці сабу у сваіх машинах. Дарэчы, удзел прымаюць не толькі автомобили, але и мопеды, и нават велосипеды. А побач у спаборніцтвах на цінгавітасці мод спрабують сябе прысутныя. Атмасфера сапраўдная мотоаўтавелосвята, якое нікога не пакідае абыякавым. Танцы, спевы і гук матураў тое, што вызначае цудоўны настрой кожнага. Галоўная падзея сённяшняга дня славянскага базару пачнецца ад 10 гадзіне вечара. 19 удзельнікаў міжнароднага конкурса выканаўцаў эстраднай песні прадэманструюць міравыя хіты. Дарэчы, наша Алена Кузняцова з песні «Знаёмай кожнаму беларусу Купалінка» будзе выступаць 14-й. Прамая трансляцыя на афіцыйным сайце фестывалю. А цікавыя моманты дня глядзіце ў нашых сацыяльных сетках.
1: Дороги под пильным контролем правоохранников. Супрацовники Державтоинспекции накированы на выявление и спынение грубых порушений правил дорожного руху. Комментарий начальника спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» Сергея Бондаренки.
3: В выходные дни Госавтоинспекция обеспечит дорожную безопасность. Особое внимание уделено Витебскому региону в связи с проведением 35-го Славянского базара. В связи с увеличением автомобильного трафика и наплывом туристов, в фестивальный Витебск направлены дополнительные наряды специального подразделения ДПС «Стрела» МВД. В первую очередь под контролем инспекторов будут грубые нарушения правил дорожного движения. Для выявления нарушений активно используется республиканская система мониторинга общественной безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что в пути водителям стоит быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростные ограничения, не допускать нарушения правил обгона, а также помнить о недопустимости использования различных гаджетов во время движения. Госавтоинспекция призывает водителей избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать резких маневров и необдуманных поступков, не злоупотреблять алкоголем и в случае употребления не садиться за руль автомобиля.
1: У Минску зараз плюс 27. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут дожди, местами моцные дожди и навальницы. Ветер порывистый, при навальницах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 12-19, днем от плюс 21 по полночи до плюс 30 по полдневому сходе. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 24-26, у Гродне 25-27, у Бресте и Могилеве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень плюс 25-27, пераменная облачнасць без істотных ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либотские стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либотске и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
3: Першапачаткова тэн прадаваўся павольна, але да другой паловы 1992 года становіцца сапраўдным прарывам, атрымаўшы залаты статус. Амаль праз год пасля выпуску альбом нарэшце ўварваўся ў топ-10 чарта альбомаў Billboard 200. Ад 30 мая 1992 года дасягнуў 8 месца. У канчатковым рахунку вышэйшым дасягненнем альбома ў чарце стало другое месца. На першым жа быў альбом Billy Ray Cyrus «Some gave all». Боже, за то и праз 2 года пасля выпуску ён карыстаўся вялікім попытам. У 1993 годзе ў США ён займае 8 месца, перазыходзячы кошце другі студыйны альбом Pearl Jam «Waves». Да лютага 1993 года амерыканскія продажы «Ten» перасягнулі вынікі легендарнага «Nevermind» гурта «Nirvana».

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Радио столица.
2: По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут дожди. Местами моцные дожди и навальницы. Ветер порывистый, при навальницах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 12-19. Днем от плюс 21 по полночи до плюс 30 по полдневому усходе. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 24-26, у Гродне 25-27, у Бресте и Могилеве 26-28. У Гомелі 27-29. У большості обласних центрів пераменная воблачність, короткочасовые дожди, магчыма навальніца. У Гродні без істотних ападкаў. У столиці вночі плюс 15-17, у день плюс 25-27, пераменная воблачність без істотних ападкаў. Спякота краде у людей десятки годин сну у год, поведомляют метеорологи. За высокой температурой поветра, выкликанной глобальным потеплением, люди начинают недосыпать. Как показало доследование американской организации Climate Central, у группы наибольшей рызыки жыхары Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Усяго в период с 2020 по 2025 год жыхары этих держав стратили от 55 до 87 годин сну у год за ночной спякоты. Навукоўцы адзначаюць, што сон, які доўжыцца менш за 7 гадзін, выклікае парушэнне імуннай функцыі, зніжае працаздольнасць і ўплывае на канцэнтрацыю ўвагі. У народным календары дата 19 ліпеня завецца Сысою дзень. Ён прысвечаны манаху Сысою Вялікаму, які валодаў цудатворным дарам. Лічылася, што араса, сабраная на Сысою дзень, мае асаблівую гаючую сілу. Ёй мыліся, каб стаць прыгажэй, паілі хворых, палівалі палі і агароды. Нашы продкі верылі, што калі ў гэты дзень ішоў дождж, то восень будзе капрызнай. Паспела дзікая маліна да халоднай зімы. Над зямлёй сцелецца туман, будзе навальніца. На начным небе не відаць месяца до похолодания.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месце Мьюз с песней Unraveling. Британские космичные новаторы покрысе губляют позиции, але все еще тримаются у обойме. Unraveling – это идеальный приклад того, как можно смело миксовать элементы прогрессив метала, спейс-рока и электроники. Мэтт Беллами и компания черговый раз доказывают, что грань помежу роком и космичной драматикой вельми тонкая.
1: Номер 9.

0: На сьомым месцы сёння Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Локомотывы сучасного гроу-метала докладно ведают, як створить сапраўдный рок-ураган. Композиция Eye of the Storm оправдывает свою назву цалком. Это сполучение разбуральной ритм-секции и вельми моцного пронизливого посылу. Хлопцы черговый раз подтверждают свой статус майстроу тяжкой сцены, здольных балансовать на мяжи агрессии и мелодизму. Коли вы шукали трек для максимального зараду адреналину, вы его знайшли.
1: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостое место належить Enemy Inside с песней R.I.P. Немецкие флагманы модерн металла протягивают упевненно покарать европейские чарты. Трек R.I.P. показывает гурт с их лепшего и самого тяжкого боку, где могутные гитары сполучаются с цудовным вокалом. Это динамичная, энергичная и бескомпромиссная заява про разрыв с минулым и рух наперед на суперок усяму. Выдатная праца, якая заслуженно разместилась на экваторы нашей десятки.
0: Номер 6.

0: Сталіца ТОП-10. Першую пятерку открываюць Хэллоуін со своим Юніверс. Легендарные пионеры пауэр-метала протягивают утрымливать высокие позиции у нашем хит-параде. Их космичный трек «Юніверс» – могутный напомин про то, чему гэтых немцев уличать живыми классиками жанру. Вертанне Майкла надало гурту тое самое другое дыхание, якое дагэтуль примушая старых и новых фанатов у одином порыве подпевать гэтые эпичные гитарные гармонии. Магутна, меладычна і касмічна прыгожа. Хэллоуін упэўнена трымаюць марку.
1: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10.
1: Третье место сегодня занимают Evanescence со своим Sanctuary. Каноны альтернативного готик-рока вертаются на пьедестал с вельми масштабным и глубоким релизом. Sanctuary – это саправдный напомин про то, чому Эмили лечится одним из самых уплывовых и познавальных голосов поколения. Драматичные симфоничные оркестровки, тяжкие гитарные партии и анёльский, але одночасово могутный вокал створают уникальную атмосферу сховища от внешнего свету.
0: Номер 3.

0: Столица ТОП-10. І ось, нарешті, наш лідер Сепултура з пісней «Beyond the Dream». Легендарные бразильские монстры тяжкой сцены упевнено берут золото. Трек «Beyond the Dream» — это соправдный инструментальный триумф, який сполучає в себе фирменную агрессию, складанную ритмику и невероятный глубокий атмосферный посыл. Яны не просто вернулись на вершиню, а зробили это максимально гучно, доказавши, что их велизарная спадщина до этого часу здольная диктовать правила у свете тяжкой музыки. Заслуженное первое место.
1: Номер один.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

Дружба должна быть крепкой, чувство должно быть сильным, песня должна быть спрятана.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Цэнтр Шклова. Мемарыял памяць, чыя гісторыя пачалася з брацкай магілы. Пасля вызвалення горада і раёна ў чэрвені 1944-га у цэнтры недалёка ад ратушы пахавалі воінаў, што прынеслі доўгачаканую свабоду гэтай зямлі і, на жаль, загінулі падчас вызвалення. Іх пахавалі з урачыстасцямі, усталявалі невялікі абеліск над брацкай магілай, дзе свой апошні спачын знайшлі 110 чалавек. Да сёння вядомы імёны толькі 35. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік Шклоўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Ірына Гапеева.
2: В 1957 году на месте этого воинского захоронения был создан памятник. Была установлена скульптура солдата-воина-победителя. И все такие важные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, проходили вот на территории этого памятника.
1: В 1999 вырашили на месте воинского похования у центра города створить мемориал. Так и зарабили.
2: И был создан, наверное, второй в республике, потому что похожий, создан в Костюковичах, когда на мраморные плиты были отлиты из металла имена всех наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. И на наших вот этих мраморных плитах, которые по периметру памятника находятся, 12 таких плит, в 99 году у нас было 12 сельских советов, отлиты более 8500 имен. Установлен и вечный огонь, и, конечно, это теперь самое важное место в нашем городе, самое памятное.
1: И мемориал «Память» не стоит на месте, полностью оправдывая свою назву, бо память – это рух, это рака, якая постоянно у руху.
2: И наш мемориал развивается. Вот в 2000 году он торжественно был открыт, а в 2004 году уже по периметру нашего мемориала были установлены памятные плиты с нанесением населенных пунктов Шкловского района, которые были сожжены фашистами в годы оккупации. Там 17 наименований. В том же 2004 году в комплексе с нашим мемориалом появилась Аллея Героев. Обновленная Аллея Героев. Тогда мы праздновали 80 десятилетия нашего района, вот это был июль 2004 года, там установлены 5 героев Советского Союза, 9 героев соцтруда.
1: И, так бы мовить, своим ходом пришел помник истории, застыл на веки, и аллея героев развивается, тем больше места дозволяя. Есть куды расти.
2: В 2005 году появился обелиск воинам-интернационалистам, погибшим, выполняя долг в дружественном Афганистане. В 2014 году установлены дополнительные плиты, в которых были также торжественно захоронены капсулы с посланием ветеранов поколению 2044 года и молодежи. Они также, молодежь 2014-го, шлет свое письмо, свои пожелания молодежи 2044 года.
1: В 2018-м усталяваны памятный знак воинам-пограничникам, раз 5 годов маракам, у всех войнаў і ўсіх ваенных канфліктаў. І падаецца, гэта не апошняя, у чым выявіцца ўдзячнасць і памяць шклаўчан аб сваіх героях, пра подзвігі, што адбываліся на гэтай зямлі. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё Сталіца.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».